0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Dance Weekend. Никакого радио, только музыка.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
2: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте.
2: Радио Рекорд Самара.
1: Присоединяйтесь.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Автодиспут до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Thank you.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: «Радио Рекорд Самара» есть в Макс. Вводи в поиске «Радио Рекорд Самара». Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая 55 или Антонова Овсеенко 46. Телефон 8 846 212 0101.
1: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
3: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок месте получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
4: Тебя Аня пригласила на день рождения?
5: Да, будет улет.
6: К Ане идешь? Нас ждет полный улет.
7: Конечно, иду.
8: Когда мы с друзьями отмечаем мой день рождения в аквапарке «Улет», то не важно, что за окном непогода. В аквапарке «Улет» в Ульяновске классные водяные горки, море развлечений, настоящие волны, спа, сауна, джакузи и, главное, чудесная атмосфера летней вечеринки у бассейна. Аквапарк «Улет» – праздник, круглый год. Город Ульяновск, 0+.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
1: Телефон рекламы.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших...

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
1: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовцев против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.

0: меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Привет, это Рекорд, и прямо сейчас лови короткую инфу о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня днем ясно и до плюс 28. А еще напомню тебе, что скоро на главной танцевальной стартует наша летняя освежающая игрушка, в которой ты сможешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». И такая будет только у тебя и у других победителей. А вот в каком объеме зависит от твоей жадности. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним прямо в эфире. Если набрали тебя, тогда решай, забрать всю воду, либо же поделиться со следующим участником. Можешь забрать часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. К примеру, начинаем с 4 бутылок, можешь забрать все, либо 3 себе и одну другому. Тогда в следующей игре мы будем делить уже 5 бутылок. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо же группа ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Самое главное, не забудь оставить номер телефона, чтобы мы могли до тебя дозвониться. И заявка действительно на все время игры. Все подробности в наших соцсетях, группе ВКонтакте, ну а информация о накопленных литрах для следующей игры и еще дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Футбольный клуб «Акрон» ждет тебя 23 мая в 19:30 на Солидарность Самара-Арене. Настоящий праздник футбола без фан-айди. Вход доступен каждому. Музыка, квиз, конкурсы, бесплатная тренировка для детей, детские зоны и зона кастомизации одежды. Все это для тебя. Билеты уже в продаже на matchdayfcakron.ru. Проведи вечер с «Акроном».
2: ФК «Акрон», ОГРН 135-631-306-06-28, город Тольятти, 6+.
3: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК Радио Рекорд Самара. По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры. Дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева.
2: Решающий бой двух звезд ММА.
1: Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей.
2: Россия и Кыргызстан.
1: Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
3: Футбольный клуб «Акрон» ждет тебя 23 мая в 19:30 на Солидарность Самара-Арене. Настоящий праздник футбола без фан-айди. Вход доступен каждому. Музыка, квиз, конкурсы, бесплатная тренировка для детей, детские зоны и зона кастомизации одежды. Все это для тебя. Билеты уже в продаже на matchdayfcakron.ru. Проведи вечер с «Акроном».
4: Ну, ФК «Акрон», ОГРН, 135-631-306-06-28, город Тольятти, 6+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
6: Телефон рекламы.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Погода.
1: Привет, это Рекорд, и прямо сейчас лови короткую инфу о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня днем ясно и до плюс 28. А также я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. И сейчас мы дарим 3 двойных приглашения и в Телеге, и в Максе на турнир по ММА. 12 июня Самара станет ареной грандиозного международного противостояния по ММА. Самара, Китай. Такое событие проходит у нас впервые. СК имени Владимира Высоцкого для детей старше 12 лет. Все подробности в закрепе. Итоги на неделе. Подписывайся, будь с нами на связи.
0: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Есть в России Денис Портнягин. Геройски воевал в Сирии. Во время съемок фильма «Путин» журналист Андрей Кондрашов решил рассказать главе государства о подвиге молодого российского офицера. Но оказалось, что президент знает о нем.
4: Вы назвали этого военнослужащего офицером. Он не офицер, но должен быть офицером. И, надеюсь, обязательно будет. Ведь он не просто отражал атаку террористов. Их было-то всего 4 или 5 человек. Это группа сил спецоперации, которая занималась наводкой авиации. Неожиданная атака боевиков. Регулярная армия отошла. Некоторые подразделения сирийской армии. Наши остались. Приняли этот бой. Был ранен его командир. Значит, ранен второй офицер. Он взял всю боевую работу на себя. Действительно отразил несколько атак. Больше того, еще вызвал огонь практически на себя рядом. Причем точно и дал целеуказание. Минометным огнем наших артиллеристов удалось бандитов отсечь. А когда возникла опасность их захвата, пленения, он просто приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков. Герои, конечно. Если они не герои, то кто?
3: Портнягин получил звезду Героя России из рук президента. Сегодня он участвует в предварительном голосовании «Единой России» в Самарской области. В его анкете стоит знак участника СВО, и это дает законное преимущество плюс 25% голосов. А теперь внимание! По тому же округу идет Александр Милеев. Вице-спикер Самарской губернской думы, человек, конторе которого мы долгие годы платили за мусор. И еще он когда-то выпускал водку. В его анкете тоже стоит знак участника СВО. Губернатор Федорищев публично заметил, что Милеев никогда не заявлял о длительном отсутствии в Губдуме в связи с боевыми действиями. Зато на Олимпиаду в Париж, по данным коммерсанта, Милеев съездить успел. Боевая командировка, видимо. Кстати, есть среди участников предварительного голосования люди, которые реально помогали фронту, и у них в анкетах знака участника СВО нет. И неважно, какой документ в благодарность за помощь им выдавали военные. Все нормальные люди понимают, помогать фронту и воевать на фронте – это разные вещи. Ну и кроме того, перед нами разные судьбы. Денис Портнягин защищал Родину, Милеев собирал с нас деньги за мусор, а теперь хочет еще и ветеранские 25% голосов получить.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламный.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд
1: Суперчарт. Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет. Рекорд
2: реклама. Женская суперлига на Металлурге. Самарские крылья советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион Металлург 23 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
3: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в Руки Вверх бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
4: Футбольный клуб «Акрон» ждет тебя 23 мая в 19:30 на Солидарность Самара-Арене. Настоящий праздник футбола без фан-айди. Вход доступен каждому. Музыка, квиз, конкурсы, бесплатная тренировка для детей, детские зоны и зона кастомизации одежды. Все это для тебя. Билеты уже в продаже на matchdayfcakron.ru. Проведи вечер с «Акроном».
5: ФК «Акрон», ОГРН, 135-631-306-06-28, город Тольятти, 6+.
6: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 мая 2026 года.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99.

страны мне не хочется вставать с кровати, а с другой стороны...

0: Привет, это Рекорд, и прямо сейчас лови короткую инфу о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня днем ясно и до плюс 28. А еще напомню тебе, что скоро на главной танцевальной стартует наша летняя освежающая игрушка, в которой ты сможешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». И такая будет только у тебя и у других победителей. А вот в каком объеме зависит от твоей жадности. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним прямо в эфире. Если набрали тебя, тогда решай, забрать всю воду, либо же поделиться со следующим участником. Можешь забрать часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. К примеру, начинаем с 4 бутылок, можешь забрать все, либо 3 себе и одну другому. Тогда в следующей игре мы будем делить уже 5 бутылок. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо же группа ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Самое главное, не забудь оставить номер телефона, чтобы мы могли до тебя дозвониться. И заявка действительно на все время игры. Все подробности в наших соцсетях, группе ВКонтакте. Ну а информация о накопленных литрах для следующей игры и еще дополнительные розыгрыши в телеграм и макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
4: Полная стоимость кредита от 19,391% до 28,423%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору для его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России номер 20-19 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Изучите все условия кредита на сайте АО «Банкдом.рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Racket Club открывает детский летний дневной лагерь. Игры, тренировки, конкурсы и новые друзья ждут вас. Проводите лето активно и интересно с Racket Club в торговом комплексе «Летаут».
7: Футбольный клуб «Акрон» ждет тебя 23 мая в 19:30 на «Солидарность Самара-Арене». Настоящий праздник футбола без фан-айди. Вход доступен каждому. Музыка, квиз, конкурсы, бесплатная тренировка для детей, детские зоны и зона кастомизации одежды. Все это для тебя. Билеты уже в продаже на matchdayfcakron.ru. Проведи вечер с «Акроном».
8: Ну, ФК «Акрон» ОГРН 135-631-306-0628. Город Тольятти. 6+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99-99.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Реклама. Если Чанган, то в Самара Авто. Чанган Центр Самара Авто у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей, в зависимости от модели.
2: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону +7 846 212 97 35. АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Соберите коллекцию игрушек.

0: Короткий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Новый модельный ряд Чанган уже в официальном дилерском центре Асавто. Полноприводный Юниэс для приключений. Просторный CS 75 Pro на 7 мест и маневренный кроссовер CS 35 Max. В Асавто от 2 399 тысяч рублей. Выбирайте автомобиль, который подходит именно вам. Чанган Центр Асавто на Южном шоссе 10. Цена указана на автомобиль Чанган CS 35 Max. Комплектация Тэч 2025 года выпуска. С применением всех выгод. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джилиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в Асавто. Приезжайте на тест-драйв Джилиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то в Асавто.
5: Не оферта.
6: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках и порядке получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
7: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 мая 2026 года.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
10: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
11: Реклама в Самаре. 212-99-90.
12: Dance Radio. Dance Radio.
13: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: реклама. Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Привет. Это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Привет, это Рекорд, и прямо сейчас лови короткую инфу о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня днем ясно и до плюс 28. А также я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. И сейчас мы дарим 3 двойных приглашения и в Телеге, и в Максе на турнир по ММА. 12 июня Самара станет ареной грандиозного международного противостояния по ММА. Самара, Китай. Такое событие проходит у нас впервые. СК имени Владимира Высоцкого для детей старше 12 лет. Все подробности в закрепе. Итоги на неделе. Подписывайся, будь с нами на связи.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет. Рекорд
2: реклама. Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Женская суперлига на Металлурге. Самарские крылья Советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион Металлург 23 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
4: Встречайте премиальные внедорожники Тэнк. Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените Тэнк в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе, 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля Тэнк действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
5: Тебя Аня пригласила на день рождения?
6: Да, будет улет.
7: К Ане идешь? Нас ждет полный улет.
8: Конечно, иду.
9: Когда мы с друзьями отмечаем мой день рождения в аквапарке «Улет», то не важно, что за окном непогода. В аквапарке «Улет» в Ульяновске классные водяные горки, море развлечений, настоящие волны, спа, сауна, джакузи и, главное, чудесная атмосфера летней вечеринки у бассейна.
10: Аквапарк «Улет» – праздник, круглый год.
11: Город Ульяновск, 0+.
12: АЗС «Олди» вновь идет вперед. Новая «Олди» на Преображенке вас ждет. В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра на следующую заправку. Ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе, напротив индустриального парка «Преображенка». Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.azs.ru.
13: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
14: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
16: Телефон рекламной службы 212-99.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
5: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
8: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
10: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
11: Мой динозавр атакует.
12: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
13: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
14: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
15: 6 июня. После большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
16: Ищите активные занятия для детей? В Racket Club открыты детские группы от 4 до 16 лет. Абонементы на 4 или 8 занятий. Первое занятие бесплатно. Развиваем ловкость, координацию и выносливость. Хотите, чтобы ваш ребенок бежал на тренировку с удовольствием? Тогда вам в Racket Club.
17: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
18: Телефон рекламный.

0: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
1: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Ужу, угу, поговорим 116 784 739 2130. Санкт-Петербург, 12.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте. Dance Radio.

0: Привет, это Рекорд, и прямо сейчас лови короткую инфу о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня днем ясно и до плюс 28. А также я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. И сейчас мы дарим 3 двойных приглашения и в Телеге, и в Максе на турнир по ММА. 12 июня Самара станет ареной грандиозного международного противостояния по ММА. Самара, Китай. Такое событие проходит у нас впервые. СК имени Владимира Высоцкого для детей старше 12 лет. Все подробности в закрепе. Итоги на неделе. Подписывайся, будь с нами на связи.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 23 мая в 13:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
5: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
6: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, вместе порядки получения на «Аврора.Молл.18+».
7: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт quadroprofi.ru.
8: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: АЗС «Олди» вновь идет вперед! Новая «Олди» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.az.ru.
10: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у «Космопорта-2» для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
11: Полная стоимость кредита от 19,399% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рублей. Универсальная лицензия Банка России на 2013 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООСЗ «Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Целковском. Поехали! 200-300-200.
14: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 000 рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».

0: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Новый модельный ряд Чанган уже в официальном дилерском центре Асавто. Полноприводный UNI-S для приключений. Просторный CS 75 Pro на 7 мест и маневренный кроссовер CS 35 Max. В Асавто от 2 399 тысяч рублей. Выбирайте автомобиль, который подходит именно вам. Чанган центр Асавто на Южном шоссе 10.
4: Цена указана на автомобиль Чанган CS 35 Max. Комплектации Пэч 2025 года выпуска. С применением всех выгод. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
5: Соберите коллекцию.

0: 26 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 680 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 мая 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
3: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программы оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Роза Мира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Роза Мира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правил ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года.
5: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
6: Мой динозавр атакует.
7: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
0: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
8: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
10: Телефон рекламный.

Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения. Dance Radio.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-Глобу. УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.

0: Всем привет, это Рекорд и коротко о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью до плюс 16, завтра же ясно и до плюс 29 градусов. А еще каждый будний день начинай в компании Рекорда. Засада, в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Много игр, подарков, а также неформатные композиции 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Плюс вся полезная, важная и интересная информация. Все это с 7 до 11 мега утром для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Реклама. Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 23 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
4: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Сазакошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
5: оферта. Тебя Аня пригласила на день рождения?
6: Да, будет улет.
7: К Ане идешь? Нас ждет полный улет.
8: Конечно, иду.
9: Когда мы с друзьями отмечаем мой день рождения в аквапарке «Улет», то не важно, что за окном непогода. В аквапарке «Улет» в Ульяновске классные водяные горки, море развлечений, настоящие волны, спа, сауна, джакузи и, главное, чудесная атмосфера летней вечеринки у бассейна. Аквапарк «Улет» – праздник, круглый год. Город Ульяновск, 0+.
10: Если Чанган, то в Самара-Авто. Чанган-центр Самара-Авто у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей, в зависимости от модели.
11: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону. Плюс 7-846-212-97-35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
13: Так быстро все успел?
12: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Футбольный клуб «Акрон» ждет тебя 23 мая в 19:30 на «Солидарность Самара-Арене». Настоящий праздник футбола без фан-айди. Вход доступен каждому. Музыка, квиз, конкурсы, бесплатная тренировка для детей, детские зоны и зона кастомизации одежды. Все это для тебя. Билеты уже в продаже на matchdayfcakron.ru. Проведи вечер с «Акроном».
15: ФК «Акрон», ОГРН, 135-631-306-0628, город Тольятти, 6+.
16: Современные гибриды кажутся недоступными, пока вы не узнаете про Xlantix ET Vasavto. 469 лошадиных сил, полный привод с запасом хода более 1000 километров. Прямо сейчас от 5 865 тысяч рублей. Субсидии от производителя Vasavto. Xlantix ET. Автомобиль, который нужно почувствовать лично. Ждем Vasavto Самара на Южном шоссе 10.
11: Субсидия предоставляется на все автомобили Xlantix ET в наличии до 31 мая 2026 года.
17: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Приходите сегодня с 10 вечера.
1: Record Party. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в Record Party.
0: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь. Для детей старше 12 лет. Рекорд
2: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Урал-Лада». Степная улица 4, село Красный Яр. Плюс 7-84-657-207-17. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Соберите новую коллекцию.

0: есть ограничения.
1: Встречайте премиальные внедорожники Тэнк. Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените Тэнк в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки Самара Авто по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля Тэнк действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от Самара Авто.
2: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт quadroprofi.ru.
5: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
6: Полная стоимость кредита от 19,491% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору для его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России номер 23-12 от 12 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Изучите все условия кредита на сайте АО «Банкдом.рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99.

0: реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство. И уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте!
13: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим.
14: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте Amoda.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Hits. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Погода.
1: Всем привет, это Рекорд и коротко о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью до плюс 16, завтра же ясно и до плюс 29 градусов. А также я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. И сейчас мы дарим 3 двойных приглашения и в Телеге, и в Максе на турнир по ММА. 12 июня Самара станет ареной грандиозного международного противостояния по ММА «Самара, Китай». Такое событие проходит у нас впервые. СК имени Владимира Высоцкого для детей старше 12 лет. Все подробности в закрепе. Итоги на неделе. Подписывайся, будь с нами на связи.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая 55 или Антонова Овсиенко 46. Телефон 8 846 212 0101.
6: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000.
7: Застройщик АО «Кошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте «Кошелев-проект.ру». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация не носит оздоровительный характер и не является публичной офертой.
8: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 23 мая в 13:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
9: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
10: Мой динозавр атакует.
11: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Юг-Стандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
8: Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе Летаут. Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе Летаут, корпус Си.
12: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джилиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в АСАВТО. Приезжайте на тест-драйв Джилиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то в АСАВТО.
13: Не оферта.
14: АЗС «Олви» вновь идет вперед! Новая «Олви» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олви» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олви». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на olvidigisazs.ru.
15: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
16: Так быстро все успел?
15: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд реклама.
4: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Новый модельный ряд «Чанган» уже в официальном дилерском центре «Асавто». Полноприводный «Юниэс» для приключений. Просторный «Сиес 75 Pro» на 7 мест. И маневренный кроссовер «Сиес 35 Max». В «Асавто» от 2 399 000 рублей. Выбирайте автомобиль, который подходит именно вам. «Чанган-центр «Асавто» на Южном шоссе 10.
7: Цена указана на автомобиль «Чанган Сиес 35 Max». Комплектация «Тэч» 2025 года выпуска. С применением всех выгод. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
8: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 мая 2026 года.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
12: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
13: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
14: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
15: Тебя Аня пригласила на день рождения?
16: Да, будет улет.
17: К Ане идешь? Нас ждет полный улет.
18: Конечно, иду.
19: Когда мы с друзьями отмечаем мой день рождения в аквапарке «Улет», то не важно, что за окном непогода. В аквапарке «Улет» в Ульяновске классные водяные горки, море развлечений, настоящие волны, спа, сауна, джакузи и, главное, чудесная атмосфера летней вечеринки у бассейна.
20: Аквапарк «Улет» – праздник круглый год.
21: Город Ульяновск, 0+.
22: Современные гибриды кажутся недоступными, пока вы не узнаете про X-Lantix ET в «Асавто». 469 лошадиных сил, полный привод с запасом хода более 1000 километров. Прямо сейчас от 5 865 тысяч рублей. Субсидии от производителя «Асавто». X-Lantix ET. Автомобиль, который нужно почувствовать лично. Ждем «Асавто» Самара на Южном шоссе 10.
23: Субсидия предоставляется на все автомобили X-Lantix ET в наличии до 31 мая 2026 года.
24: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
25: Телефон рекорд.

0: Клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
1: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
12: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Амода C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Амода C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Амода C5. Управляй будущим.
13: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте.

0: сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Погода.
1: Всем привет, это Рекорд и коротко о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью до плюс 16, завтра же ясно и до плюс 29 градусов. А также я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. И сейчас мы дарим 3 двойных приглашения и в Телеге и в Максе на турнир по ММА. 12 июня Самара станет ареной грандиозного международного противостояния по ММА. Самара, Китай. Такое событие проходит у нас впервые. СК имени Владимира Высоцкого для детей старше 12 лет. Все подробности в закрепе. Итоги на неделе. Подписывайся, будь с нами на связи.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Рекорд реклама. Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
6: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушарев проект Самара». Многоэтажные жилые дома от 55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте «Кушарев-проект.ру». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
8: Если Чанган, то в Самара Авто. Чанган Центр Самара Авто у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей. В зависимости от модели.
9: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону. Плюс 7 846 212 97 35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Соберите коллекцию игрушек.

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядке получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
2: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
4: Реклама в Самаре 212-99-90. Рекорд.

0: Sport реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Есть в России Денис Портнягин. Геройски воевал в Сирии. Во время съемок фильма «Путин» журналист Андрей Кондрашов решил рассказать главе государства о подвиге молодого российского офицера. Но оказалось, что президент знает о нем.
5: Вы назвали этого военнослужащего офицером. Он не офицер, но должен быть офицером. И, надеюсь, обязательно будет. Ведь он не просто отражал атаку террористов. Их было-то всего 4 или 5 человек. Это группа сил спецоперации, которая занималась наводкой авиации. Неожиданная атака боевиков. Регулярная армия отошла. Некоторые подразделения сирийской армии. Наши остались. Приняли этот бой. Был ранен его командир. Значит, ранен второй офицер. Он взял всю боевую работу на себя. Действительно отразил несколько атак. Больше того, еще вызвал огонь практически на себя, рядом. Причем точно и дал целеуказание. Минометным огнем наших артиллеристов удалось бандитов отсечь. А когда возникла опасность их захвата, пленения, он просто приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков. Герои, конечно. Если они не герои, то кто?
4: Портнягин получил звезду Героя России из рук президента. Сегодня он участвует в предварительном голосовании «Единой России» в Самарской области. В его анкете стоит знак участника СВО, и это дает законное преимущество плюс 25% голосов. А теперь внимание! По тому же округу идет Александр Милеев, вице-спикер Самарской губернской думы, человек, конторе которого мы долгие годы платили за мусор. И еще он когда-то выпускал водку. В его анкете тоже стоит знак участника СВО. Губернатор Федорищев публично заметил, что Милеев никогда не заявлял о длительном отсутствии в Губдуме в связи с боевыми действиями. Зато на Олимпиаду в Париж, по данным «Коммерсанта», Милеев съездить успел. Боевая командировка, видимо. Кстати, есть среди участников предварительного голосования люди, которые реально помогали фронту, и у них в анкетах знака участника СВО нет. И неважно, какой документ в благодарность за помощь им выдавали военные. Все нормальные люди понимают, помогать фронту и воевать на фронте – это разные вещи. Ну и кроме того, перед нами разные судьбы. Денис Портнягин защищал Родину, Милеев собирался нас деньги за мусор, а теперь хочет еще и ветеранские 25% голосов получить.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: АЗС «Олви» вновь идет вперед! Новая «Олви» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олви» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олви». Южное шоссе, напротив индустриального парка «Преображенка». Акция до конца мая текущего года. Подробности на olvidigisazs.ru.
8: «Ракет Клаб» открывает детский летний дневной лагерь. Игры, тренировки, конкурсы и новые друзья ждут вас. Проводите лето активно и интересно с «Ракет Клаб» в торговом комплексе «Летаут».
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.

представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
2: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей. С 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим.
9: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте

0: Всем привет, это Рекорд и коротко о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью до плюс 16, завтра же ясно и до плюс 29 градусов. А еще каждый будний день начинай в компании Рекорда. Засада, в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Много игр, подарков, а также неформатные композиции 8.40 в рубрике Трэш-пати. Плюс вся полезная, важная и интересная информация. Все это с 7 до 11 мега утром для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Рекорд
4: реклама. Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
5: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
6: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
7: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
8: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
10: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
11: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
12: Мой динозавр атакует.
13: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
14: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
15: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
16: Так быстро все успел?
15: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони. 203-40-03.
17: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

Неделю у нас в Петербурге состоится фестиваль «Колбасный цех Матрикс» 29 и 30 мая. Все заглядывайте к нам в гости на сайте radiorecord.ru. Есть информация, категория 18+. Так вот, 14 взрывных треков от Sonic Mine, Laboratorium, Snet и многих других. Все же есть.

0: место. Первая новинка этой недели. Ловите свежий весенний хит, который прямо сейчас взрывает европейские чарты. Звезда немецкой поп-сцены Леони и британский романтик Каллум Скотт записали трек под названием «Stay». Сами артисты признаются, что вдохновили золотой эпохой поп-хауса середины 10-х годов. Далее 31 место. И здесь Dub Dogs с композицией «How Does It Feel». Работа опустилась на 5 позиций вниз.
1: Рекорд

0: искренности. Особенно, когда мы радовались всему, что вокруг видели, словно дети. Именно такое настроение дарит нам 26-е место, на котором дебютирует свежий трек от Армина Ван Бюрена и Арджи. Называется «Like a Child». Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Четырехчасовое микс-шоу. Слушайте сегодня с 10 вечера.
2: «Рекорд Пати». Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в «Рекорд Пати».
3: «Рекорд Реклама». Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самара Авто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самара Авто».
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
7: Новый модельный ряд Чанган уже в официальном дилерском центре Асавто. Полноприводный Юниэс для приключений. Просторный CS 75 Pro на 7 мест и маневренный кроссовер CS 35 Max. В Асавто от 2 399 тысяч рублей. Выбирайте автомобиль, который подходит именно вам. Чанган центр Асавто на Южном шоссе 10. Цена указана на автомобиль Чанган CS 35 Max. Комплектации ТЭЧ 2025 года выпуска. С применением всех выгод. Подробности узнавайте в отделе продаж. Не оферта.
8: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
9: Полная стоимость кредита от 19,491% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2015 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам «Джилиас Авто Самара». И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный «Манжаро» и полюбившийся «Ситирей» на выгодных условиях доступны в «Асавто». Приезжайте на тест-драйв «Джилиас Авто Самара» на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если «Джили», то в «Асавто».
9: Не оферта.
12: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовцев против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
13: Тебя Аня пригласила на день рождения? Да, будет улет.
14: К Ане идешь? Нас ждет полный улет.
15: Конечно, иду.
16: Когда мы с друзьями отмечаем мой день рождения в аквапарке «Улет», то не важно, что за окном непогода. В аквапарке «Улет» в Ульяновске классные водяные горки, море развлечений, настоящие волны, спа, сауна, джакузи и, главное, чудесная атмосфера летней вечеринки у бассейна. Аквапарк «Улет» – праздник, круглый год. Город Ульяновск, 0+.
17: Реклама в Самаре. 212-99-90.
18: Рекорд Суперчарт с диджеем Филом.
0: Суперчарт на рекорде продолжается. С вами диджей Фила. Вы слушаете 938 выпуск нашего хит-парада. Далее 25-я строчка. Необычная коллаборация Анима и Джоджи с треком Beautiful. Трек поднимается на 4 позиции вверх.
18: Рекорд Суперчарт.

0: суперчарта рекорде. 21 место, свежий релиз. Это главный электронный супергерой Бразилии Алок и мультиплатиновый Халид. Они записали трек «Dive into me». И перед тем, как мы переходим к двадцатке лучших, давайте вспомним треки, которые сегодня открывали суперчарт.
1: Рекорд суперчарт. Третья десятка.
0: Иман Бек и Софи Райс, 33 место.

Воскресенье, 3 часа дня. Ну а мы возвращаемся в Суперчарт. 20-я строчка. Прямо сейчас это Дон Диабло и Уиз Халифа с треком «Go Home with a Stranger». Трек поднимается на одну позицию вверх.

0: Тюнинг – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Рекорд Суперчарт.

0: под названием Райта, дуэта «Кланг Карусель», что, кстати, в переводе с немецкого означает «звуковая карусель». Кто успел, тот присел. На 13 месте «Медуза» и «Генри Камомилл». Трек называется «Don't Wanna Go Home». «Не хочу идти домой».
1: Рекорд Суперчарт.

0: Всем привет, это Рекорд и коротко о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью до плюс 16, завтра же ясно и до плюс 29 градусов. А также я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. И сейчас мы дарим 3 двойных приглашения и в Телеге, и в Максе на турнир по ММА. 12 июня Самара станет ареной грандиозного международного противостояния по ММА «Самара, Китай». Такое событие проходит у нас впервые. СК имени Владимира Высоцкого для детей старше 12 лет. Все подробности в закрепе. Итоги на неделе. Подписывайся, будь с нами на связи.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Рекорд реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Кошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А53. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев.проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной.
4: Соберите коллекцию игрушек «Мадагаскариков» в «Магните Экстра» и «Семейном». Покупайте шоколадный батончик «Твикс Экстра» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
5: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
6: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует!
7: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
8: Хватай подарки за покупки! Приходи за покупки в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
9: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте поездки, получение на aurora.ru/18+.
10: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
11: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: АЗС «Олви» вновь идет вперед! Новая «Олви» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олви» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олви». Южное шоссе, напротив индустриального парка «Преображенка». Акция до конца мая текущего года. Подробности на olvi.azs.ru.
13: Современные гибриды кажутся недоступными, пока вы не узнаете про Xlantix ET «Васавто». 469 лошадиных сил, полный привод с запасом хода более 1000 километров. Прямо сейчас от 5 миллионов 865 тысяч рублей. Субсидии от производителя «ВАЗАВТО». «Xlantix ET». Автомобиль, который нужно почувствовать лично. Ждем «ВАЗАВТО Самара» на Южном шоссе 10.
14: Субсидия предоставляется на все автомобили «Xlantix ET» в наличии до 31 мая 2026 года.
15: Рекорд «Суперчарт».

0: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
1: На 20-м Дон Диабло и Уиз Халифа. 19-е Анима.

Это Рекорд Суперчарт, мы в эфире. Это были треки с второй десятки, а прямо сейчас, друзья, самые горячие композиции этой недели. Десятку лидеров открывает трек Just The Way You Are. Австралийская звезда Мол Граф откопала на музыкальных полках потрясающий хит 2002 года от проекта Milky и добавила ему современного звучания.

0: давайте вспомним десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Десятое место. Милки и Мол Грэп. На девятом Алан Уокер и Изабелла Мелкман. Восьмое место. Робин Шульц.

Картин, настал момент истины. Внимание, друзья, лидером 938-го суперчарта становится классный тандем Биби Рикса и Фейтлесс с работой New Religion.

по хэштегу Суперчарт и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также сегодня в 9 вечера слушаем Рекорд Клаб Чарт, в котором DJ D-Mixer представит топ клубной электронной музыки. Ну а сразу после Рекорд Пати с Виолеттой. Это был 938-й Суперчарт.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру. Если Чанган, то в Самара Авто. Чанган Центр Самара Авто у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей, в зависимости от модели.
2: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону. +7 846 212 97 35. АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ищите активные занятия для детей? В Racket Club открыты детские группы от 4 до 16 лет. Абонементы на 4 или 8 занятий. Первое занятие бесплатно. Развиваем ловкость, координацию и выносливость. Хотите, чтобы ваш ребенок бежал на тренировку с удовольствием? Тогда вам в Racket Club.
4: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 мая 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
7: Тебя Аня пригласила на день рождения?
8: Да, будет улет.
9: К Ане идешь? Нас ждет полный улет.
10: Конечно, иду.
11: Когда мы с друзьями отмечаем мой день рождения в аквапарке «Улет», то не важно, что за окном непогода. В аквапарке «Улет» в Ульяновске классные водяные горки, море развлечений, настоящие волны, спа, сауна, джакузи и, главное, чудесная атмосфера летней вечеринки у бассейна. Аквапарк «Улет» – праздник круглый год. Город Ульяновск. 0+.
12: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
13: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
15: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
16: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Целковском. Поехали! 200-300-200.
17: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
18: Так быстро все успел?
17: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03.
19: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Реклама в Самаре 212-99-90. Рекорд.

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще 2. И еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Погода.
1: Всем привет, это Рекорд и коротко о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью до плюс 16, завтра же ясно и до плюс 29 градусов. А также я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, а также все срочное, важное, актуальное и интересное жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. И сейчас мы дарим 3 двойных приглашения и в Телеге, и в Максе на турнир по ММА. 12 июня Самара станет ареной грандиозного международного противостояния по ММА «Самара, Китай». Такое событие проходит у нас впервые. СК имени Владимира Высоцкого для детей старше 12 лет. Все подробности в закрепе. Итоги на неделе. Подписывайся, будь с нами на связи.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая 55 или Антонова Овсеенко 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Соберите новую коллекцию игрушек мадагаскариков. Покупайте в магните экстра и семейном от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Урал-Лада». Степная улица 4, село Красный Яр. Плюс 7-84-657-207-17. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе, 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
8: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
9: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
10: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
11: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
12: Мой динозавр атакует.
13: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
14: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап. Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф. We'll be right back.

представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
5: Так быстро все успел?
4: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблоко. Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
7: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
8: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева.
10: Решающий бой двух звезд ММА.
9: Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей.
10: Россия и Кыргызстан.
9: Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем. В среднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.

0: Всем привет, это Рекорд и коротко о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью до плюс 16, завтра же ясно и до плюс 29 градусов.
1: А еще напомню тебе, что скоро на главной танцевальной стартует наша летняя освежающая игрушка, в которой ты сможешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». И такая будет только у тебя и у других победителей. А вот в каком объеме зависит от твоей жадности. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним прямо в эфире. Если набрали тебя, тогда решай забрать всю воду, либо же поделиться со следующим участником. Можешь забрать часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. К примеру, начинаем с 4 бутылок, можешь забрать все, либо 3 себе и одну другому. Тогда в следующей игре мы будем делить уже 5 бутылок. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Самое главное, не забудь оставить номер телефона, чтобы мы могли до тебя дозвониться. И заявка действительно на все время игры. Все подробности в наших соцсетях, группе ВКонтакте, ну а информация о накопленных литрах для следующей игры и еще дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. «Радио Рекорд Самара». Присоединяйтесь.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
5: оферта. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, строгальщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
6: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
7: Мой динозавр атакует.
8: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
9: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Юг-Стандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
10: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц на народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Роза Мира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай.
11: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок месте и получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года.
12: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
13: Современные гибриды кажутся недоступными, пока вы не узнаете про Xlantics ET VASAVTO. 469 лошадиных сил, полный привод с запасом хода более 1000 километров. Прямо сейчас от 5 миллионов 865 тысяч рублей. Субсидии от производителя VASAVTO. Xlantics ET. Автомобиль, который нужно почувствовать лично. Ждем VASAVTO Самара на Южном шоссе 10.
14: Субсидия предоставляется на все автомобили Xlantics ET в наличии до 31 мая 2026 года.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
16: Телефон рекламный.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Внимание! Канал в Телеграм «Радио Рекорд Самара». Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в Руки Вверх бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
4: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева.
5: Решающий бой двух звезд ММА.
4: Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей.
5: Россия и Кыргызстан.
4: Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
6: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
7: Так быстро все успел?
6: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
9: Телефон рекламной службы.

0: Всем привет, это Рекорд и коротко о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью до плюс 16, завтра же ясно и до плюс 29 градусов. А также я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. И сейчас мы дарим 3 двойных приглашения и в Телеге и в Максе на турнир по ММА. 12 июня Самара станет ареной грандиозного международного противостояния по ММА «Самара, Китай». Такое событие проходит у нас впервые. СК имени Владимира Высоцкого для детей старше 12 лет. Все подробности в закрепе. Итоги на неделе. Подписывайся, будь с нами на связи.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Каждое мега утро в 8:40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

0: все, что включали ранее. Ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Есть в России Денис Портнягин. Геройски воевал в Сирии. Во время съемок фильма «Путин» журналист Андрей Кондрашов решил рассказать главе государства о подвиге молодого российского офицера. Но оказалось, что президент знает о нем.
3: Вы назвали этого военнослужащего офицером. Он не офицер, но должен быть офицером. И, надеюсь, обязательно будет. Ведь он не просто отражал атаку террористов. Их было-то всего 4 или 5 человек. Это группа сил спецоперации, которая занималась наводкой авиации. Неожиданная атака боевиков. Регулярная армия отошла. Некоторые подразделения сирийской армии. Наши остались. Приняли этот бой. Был ранен его командир. Значит, ранен второй офицер. Он взял всю боевую работу на себя. Действительно отразил несколько атак. Больше того, еще вызвал огонь практически на себя рядом. Причем точно и дал целеуказание. Минометным огнем наших артиллеристов удалось бандитов отсечь. А когда возникла опасность их захвата, пленения, он просто приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков. Герои, конечно. Если они не герои, то кто?
2: Портнягин получил звезду Героя России из рук президента. Сегодня он участвует в предварительном голосовании «Единой России» в Самарской области. В его анкете стоит знак участника СВО, и это дает законное преимущество плюс 25% голосов. А теперь внимание! По тому же округу идет Александр Милеев, вице-спикер Самарской губернской думы, человек, конторе которого мы долгие годы платили за мусор. И еще он когда-то выпускал водку. В его анкете тоже стоит знак участника СВО. Губернатор Федорищев публично заметил, что Милеев никогда не заявлял о длительном отсутствии в Губдуме в связи с боевыми действиями. Зато на Олимпиаду в Париж, по данным коммерсанта, Милеев съездить успел. Боевая командировка, видимо. Кстати, есть среди участников предварительного голосования люди, которые реально помогали фронту, и у них в анкетах знака участника СВО нет. И неважно, какой документ в благодарность за помощь им выдавали военные. Все нормальные люди понимают, помогать фронту и воевать на фронте – это разные вещи. Ну и кроме того, перед нами разные судьбы. Денис Портнягин защищал Родину, Милеев собирал с нас деньги за мусор, а теперь хочет еще и ветеранские 25% голосов получить.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212 90.

Привет! Это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Всем привет, это Рекорд и коротко о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью до плюс 16, завтра же ясно и до плюс 29 градусов. А еще напомню тебе, что скоро на главной танцевальной стартует наша летняя освежающая игрушка, в которой ты сможешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». И такая будет только у тебя и у других победителей. А вот в каком объеме зависит от твоей жадности. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним прямо в эфире. Если набрали тебя, тогда решай забрать всю воду, либо же поделиться со следующим участником. Можешь забрать часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. К примеру, начинаем с 4 бутылок, можешь забрать все, либо 3 себе и одну другому. Тогда в следующей игре мы будем делить уже 5 бутылок. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Самое главное, не забудь оставить номер телефона, чтобы мы могли до тебя дозвониться. И заявка действительно на все время игры. Все подробности в наших соцсетях, группе ВКонтакте, ну а информация о накопленных литрах для следующей игры и еще дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс каналах Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Украина 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». Украина 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
2: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Господа, всем привет! С вами DJ Demixer, Дмитрий Гуменный, и прямо сейчас начинается Рекорд Клаб Чарт. Чарт с самыми крутыми, сочными треками за эту неделю, которую мы собрали за вас из всей клубной индустрии. Начинаем. Клаптон, Вандерласт, новинка, 30 место.

0: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая 55 или Антонова Овсеенко 46. Телефон 8 846 212 0101.
1: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Тебя Аня пригласила на день рождения?
4: Да, будет улет!
5: К Ане идешь? Нас ждет полный улет.
6: Конечно, иду!
7: Когда мы с друзьями отмечаем мой день рождения в аквапарке «Улет», то не важно, что за окном непогода. В аквапарке «Улет» в Ульяновске классные водяные горки, море развлечений, настоящие волны, спа, сауна, джакузи и, главное, чудесная атмосфера летней вечеринки у бассейна.
8: Аквапарк «Улет» – праздник, круглый год.
9: Город Ульяновск, 0+.
10: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл», играй и участвуй в акции. Больше покупок – больше подарков. Подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
11: 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте порядка и получения на «Аврора.ру» 18+.
12: АЗС «Олди» вновь идет вперед. Новая «Олди» на Преображенке вас ждет. В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра. На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.azs.ru.
13: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
14: Категория 16+.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: why you know me name it no kid. When me come a dance and deliver it them sweet. Clap your hand and stamp your feet. Pan the road, pan the pavement, the wall that we meet.
1: Друзья, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта, а это значит, что пришло время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике Джакел «Shake Down». Shake.

0: сегодня с 10 вечера. Record
1: Party. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в Record Party.
2: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
3: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд
4: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок месяцев и получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
6: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Муз-ТВ приглашает.
8: 6 июня.
7: Москва.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ 2026.
8: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
7: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ. Движение.
7: Категория 16+.

0: tonight, we take it step by step. Before anything else, don't rush it. Everything connects here. The sound, the moment. And when the bass comes in.
1: Господа, делайте еще громче, мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка Emmett Fenn, Closer. Далее на втором месте Fede Legrand, This is a Groove. И этот трек мы только что, кстати, с вами и прослушали. Ну а вот на первом месте по-прежнему остается Max Style и Vintage Culture с пластинкой Freaky One, с чем мы их, собственно, еще раз и поздравляем. Ну а я, DJ D-Mixer, прощаюсь с вами ровно на неделю, и мы в этот же замечательный вечерний субботний день увидимся с вами на Радио Рекорд. Всем пока!

0: эфире «Рекорда» стартует вечеринка шоу «Рекорд Саммер Пати». Подключайтесь прямо сейчас к нам, наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Всем добрейшего вечера, друзья! Обязательно делитесь и рассказывайте, чем занимаетесь этим субботним приятным, надеюсь, для вас вечером. Меня зовут Виолетта Юшкина. Все ваши приветы и послания будут зачитывать уже через пару минут. Ну а пока делаем громче, ведь мы начинаем нашу тусовку здесь. Это «Рекорд Пати». Погнали!
1: Summer. Party.

давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Есть такой от Марата Виолетта. Привет из Перми, я уже на связи. Наконец-то осталась одна неделя до колбасного цеха. Будем тусить. Передаю привет всем слушателям рекорда. Пожелаю хорошо провести выходные. А тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Спасибо большое, Марат, очень приятно. Вячеслав пишет: привет, Виолетта, жарим шашлык. Привет всем, кто слушает рекорд в Волгограде. Ну, привет вам, ребят. Ну, отличного вам шашлыка. Ну, пусть будет вкусненько и свежо. Виолетта, привет, пишет Родион с Казани. Разожги этот эфир танцевальными треками. Начало уже неплохое. Спасибо, Роди. Привет хотел передать всем, кто только что присоединился к прослушиванию музыки. Замечательно. Вот такие вот классные слова и пожелания есть к этой минуте. А если вы хотите свой привет передать, делайте это при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Все самое лучшее передадим здесь, в эфире главной танцевальной шоу «Рекорд Пати». Рекорд Summer Party.

0: Внимание! Канал в Телеграм. Радио Рекорд Самара. Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: АЗС «Олди» вновь идет вперед! Новая «Олди» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.azs.ru.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
6: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 мая 2026 года.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
9: Телефон

шоу «Рекорд Пати». Всем добро пожаловать и большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Давайте переходить к вашим приветикам и посланиям, которые вы успели оставить в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд» и в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Пишет Дмитрий. Дорогие друзья, всем привет из Омска. Я переехала обратно на родину из Подмосковья. Мне подарили квартиру, а друзья из Балашихи перед отъездом понадарили прекрасные одежды. И в Омске друзья и родственники затарили всем, чем можно. 10 лет я жил на съемных квартирах, и теперь 10 лет спустя скитаний и труда для выживания у меня есть свое жилье, машина и мотоцикл. Надо работу только заново искать, хотя подходящую контору вроде нашел. Дим, мы тебя поздравляем, но пусть все будет так, как мы хотим. Ну, правда, Дима, у тебя это получается, и мы тобой гордимся, правда. Всем огромный субботний дэнс, привет, пишет Валентина. Мы с сыном строим грядки в парнике и дэнсим под рекорд. Привет моей любимой женульке Женечке Соболевой. Люблю ее сильно, а еще люблю рекорд. Виолетта, жги по полной. Валентина из лучшего города на земле, Высоцк. Прекрасно. И еще, Виолет, привет всем, кто на рекордной волне. От Кирилла, Артура, Димки из Липецка в походе. Слушаем рекорд. Молодцы, парни. Пишет Евгений Юрьевич. Привет, Виолетта. Привет, студия и слушатели рекорда. Как здорово, что ты снова с нами. Всегда приятно слышать твой задорный голос. Спасибо. Теперь уже по традиции передаю привет моей подруге-красавице Надежде. Снова отправляю воздушный поцелуй и обнимашку. Надя, где фотка? Интересуется Евгений Юрьевич. Наденька, ну расскажи, ну где фотка? Где та самая фотка? Ох, Евгений, что у вас там происходит? Рассказывайте нам. Друзья, ну а вы рассказывайте, что происходит у вас при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Все самое интересное зачитаю через пару минут. Это «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.

давайте переходить к вашим приветам и посланиям. И есть такое от Евгения. Виолетта, привет из Костромы. Давно меня тут не было, сегодня вернулся. Рад, что скоро окончание учебного года. Заканчиваю 9 класс. Вся эта школа уже останется позади, а сегодня будем тусить, развлекаться, отдыхать под любимые треки на Радио Рекорд. Всем пожелаю крутого, позитивного настроения. А тебе, Виолетта, отличной ночи и классно провести эфир. Это все шоу Рекорд Пати. Делай громче и поехали. Спасибо большое, Жень, очень приятно. И, естественно, с окончанием 9 класса тебя поздравляю. Пишет Злата: Виолетта, привет. Передаю привет Максиму. С удовольствием. Передаю привет любимому мужу Роману. Всем отличного вечера, прекрасного настроения. Это от Джульетты. И еще вот Елизавета пишет: привет, передаю моей Любочке. Ты мой самый замечательный муж. Очень тебя люблю. И еще вот такое есть послание. Виолетта, передаю привет всем жителям элитного ЖК Томилино. Парк из поселка Мирный из Подмосковья. Надеюсь, сегодня не будут шуметь под окнами и не заставлять вставать, чтобы увидеть различные драки. Но надеемся, да, надеемся на такое. И, конечно, друзья, не забываем сегодня хорошо все-таки отдыхать. Сегодня суббота, сегодня так можно. Давайте еще пару приветов почитаем. Вот от Натальи. Добрый вечер. Хотела бы передать привет своим сыновьям. Никулину Александру, Селедковым, Тимофею, Алексею. Я их очень сильно люблю. Поставьте, пожалуйста, песню про сыновей. Наталья, у нас сегодня будет очень много хороших треков, поэтому давайте отдыхать все вместе. Друзья, напомню, что вы также можете отправить ваше послание при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Делайте это прямо сейчас, но я зачитаю все совсем скоро.

посланиями. Лето, передаю привет своей дочери. Закончила 9 класс. Ура! Далее передаю привет своему самому любимому мужу Глушкову Александру. Ценю тебя и спасибо за прекрасный подарок. Твоя Ирина. Виолетта, салют. Воспользуюсь и я этой возможностью, пишет Алексей Михайлович. Привет из Питера, Уфе. Отличного субботнего вечера. Сына поздравляю с окончанием 9 класса, а дочь с 9-летием. Прекрасно. И еще есть вот такое послание. Добрый вечер. Хотела бы передать привет своим сыновьям Никулину Александру и Тимофею. Я их очень сильно люблю. И это Наталья. Друзья, напомню, что вы также можете отправлять ваши голосовые послания в наш чат мобильного приложения Рекорд. Если вы еще это не успели сделать, делайте это прямо сейчас. Ну и встречаемся с вами в следующем часе. Там же почитаем и послушаем все ваши послания. Буквально через несколько минут. Это все шоу Рекорд Пати. Мы двигаемся дальше. Record Summer Party.

Пати. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И вот прекрасные послания есть от Ярослава. Например, такое: добрый вечер, Радио Рекорд. Вас приветствует Одинцова. На связи Ярослав. Хочу передать большой привет моей дорогой будущей жене Валерии. Я ее очень сильно люблю. И у нас все по

человек. Многие тебя любят, не отчаивайся. А на всякую мелочь не обращай внимания, оно того не стоит. И вот Наталья еще пишет: Виолет, передайте, пожалуйста, привет моей подруге из Морозовска, Ростовской области, Катерине Тимофеевой. Я с ней 100 лет знакома, люблю. Замечательные послания есть к этой минуте. Оставляйте и вы свои при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата «Мобильного».

нравится музыка, которая звучит в этом шоу. Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

5 мобильного приложения «Рекорд» и нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Кстати, друзья, «Рекорд» представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Matrix». 14 взрывных треков от Sonic Mine и других авторов «Колбасный цех Matrix» уже на всех стриминговых сервисах страны 18+. Доступны, переходите, слушайте и наслаждайтесь. Мы же здесь в эфире «Рекорда» продолжаем наслаждаться самыми хитовыми треками в любом случае. Давайте передавать еще ваши приветы, пишет Валерий. Точнее, для будущей жены Валерии передает привет Ярослав из Одинцова. И говорит, что очень сильно любит свою будущую жену, и это замечательно. Передаю привет всем из деревни Волково, желаю отличных выходных, это Илья. И еще здравствуйте, любимая радиостанция, передаю пламенный привет вам и Захаровой Оксане, что в Северодвинске, Архангельской области, это Алексей. Огромный привет всем радиослушателям лучшей радиостанции страны из Севастополя, всем хороших выходных и шикарного вайба, это Серега. И еще вот пишет Наталья, передайте, пожалуйста, привет моей подруге из Морозовска, Ростовской области, Катерине Тимофеевой, я с ней 100 лет знакома и очень сильно люблю. Друзья, я сегодня, кстати, к вам не с пустыми руками, с подарочком от Рекорда. Будем разыгрывать наш фирменный значок. Если вы хотите получить его, пишите прямо сейчас слово «игра» в наш чат мобильного приложения «Рекорд». И с кем-то из вас поиграем. Давайте с 29-м приславшим это слово. Ничего сложного не будет. Будет пару вопросов от Рекорда и, естественно, ваш значок. Жду прямо сейчас кодовое слово «игра» в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». И побежала звонить кому-то из вас. Всем удачи!

0: зовут Виолетта Юшкина. Я возвращаюсь уже в эфир не одна, с нашим слушателем Алексеем. Именно с ним сегодня мы будем разыгрывать наш фирменный значок, приуроченный к 30-летию радиостанции «Радио Рекорд». Алексей, привет.
1: Добрый вечер.
0: Вечер. Уже почти ночь, да? Через 10 минут. Рассказывай, чем занимаешься субботним вечером, ночью? Какие планы?
1: Я домой иду.
0: Домой идешь? С работы, да?
1: Нет, после пробежки.
0: Ага, вот такой вот спортивный у нас молодой человек, это прекрасно. Леш, ну что, сейчас задам тебе несколько вопросов. Если ответишь верно, то сегодня значок достанется тебе. Готов ли ты?
1: Да, конечно.
0: Замечательно. Итак, вопрос номер один. 29 и 30 мая. Санкт-Петербург, площадка Temple of Deer. Какое событие планируется, как думаешь ты? Три варианта ответа. Белая снежная королева, пиратская станция Рагнарёк или же колбасный цех Матрикс?
1: Я думаю, колбасный цех.
0: И это абсолютно верный ответ. Я тебя поздравляю, Лёш. Ты молодец. Так держать. Сразу же переходим к следующему вопросу. Звучит он так. 7 июня до 19 июля будет череда этих событий в Казани, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и в Москве. Несколько городов представлены. И давай подумаем, что это может быть. Белая снежная королева, пиратская станция «Рагнарёк» в Москве или же ВКФест 2026?
1: Я думаю, третья. ВКФест.
0: И я тоже так думаю. Это абсолютно точно правильный ответ. Я тебя поздравляю, Лёша! Ты сегодня у нас выигрываешь значок. Значок, кстати, выдерживает до 10 тысяч прикреплений и открреплений. Скажи, ты когда-нибудь мечтала о значке от «Радио Рекорд»?
1: Я мечтала о кепке «Радио Рекорд».
0: Кепки, кстати, тут что-то новенькое. А вообще такие есть, как ты думаешь?
1: Я думаю, да, потому что Кремов и Хрусталев, мне кажется, в кепках бывали.
0: Бывали, когда-то очень давно, наверное, да?
1: Не знаю, я их недавно начал слушать.
0: Ага, я тебя поняла. Так, ну видишь, главное с чего-то начать. Значок уже получен, а дальше больше, как говорится, да? Давай передавать кому-нибудь приветы, для кого они будут?
1: Я хотел бы передать привет Оксане и Сергею Посаду.
0: Так, может быть, еще кому-то?
1: Нет, больше никому не хочу.
0: Ты правильно.
1: У меня все остальные знакомые не слушают «Радио Рекорд» и много теряются.
0: Оксана, тебе привет, а все остальные подключайтесь и слушайте «Рекорд» как можно чаще. Леш, спасибо тебе большое, настроение поднял, значок выиграл, все на сегодня сделал и пробежку устроил. В общем, красавчик Алексей, хороший пример для всех остальных. Друзья, ну а мы двигаемся дальше, впереди у нас рубрика «Знакомство», оставайтесь с нами, это все шоу «Рекорд», пати.

Открываем третий час нашей большой вечеринки шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать в нашу рубрику «Знакомство». Рубрика, в которой мы с вами общаемся, знакомимся, заводим новых друзей, даже свою вторую половинку. Да, сегодня так можно. Переходите для этого в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Знакомьтесь, общайтесь, отправляйте пару фактов о себе, прикрепляйте вашу фотографию и рассказывайте, откуда вы, с кем вы хотели бы пообщаться и познакомиться, и сколько вам лет. Все ваши анкеты буду зачитывать уже совсем скоро, ведь это все шоу «Рекорд Пати». Главное не стесняться и рассказывайте себе побольше. Так вы привлечете еще больше внимания. Это все шоу «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца.

продолжаем нашу вечеринку. Это шоу «Рекорд Пати». Всем доброй ночи, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Давайте переходить в наш чат знакомств, в наш телеграм-канале «Радио Рекорд». Посмотрим, какие анкеты успели оставить вы. Вот пишет Валерий. Всем девушкам привет, надо им на связи. Всем привет, пишет Олег. Олеша, а что так скромно? Ну, может быть, пару фактов о себе, ну, фотографию. Леонид пишет: Никольская на связи. Привет барышням. Анна, 44, Сургут, мечтаю встретить своего принца. Толик пишет: привет всем, познакомлюсь с девушкой, серьезные отношения в Питере, Зенит чемпион, синий, белый, голубой. О, замечательно. Чем занимаетесь, народ, спрашивает Светлана, кроме как в чате сидите? Ага, рассказывайте, ребятушки, рассказывайте. А, давайте еще почитаем, вот есть такая анкета: Калуга, 42 года, много специальностей и увлечений. А поподробнее, пожалуйста, поподробнее рассказывайте. Так, еще Алексей, 37 лет, Подмосковье, не женат, детей нет, руководящая должность, умный, дева, ищу жену. Светлана, 37, хочу познакомиться с мужчиной, который знает, как пользоваться молотком, шуруповертом и прочим, любит детей и может взять ответственность за дом. Светлана, хорошие критерии у вас. И вот давайте еще пару приветов прочитаем. Привет 31-й подстанции скорой помощи, в особенности 112-й бригаде Юлии и Жене. Спасибо большое, Радио Рекорд, вы лучшие. Друзья, да это вы лучшие, это вы лучшие. Спасибо, что вы с нами. Ребят, давайте кому-нибудь из вас сейчас наберем здесь в прямом эфире Рекорда. Мы говорим на тему знакомств.

0: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: сейчас у нас рубрика «Знакомство», рубрика, в которой вы можете общаться, знакомиться, находить свою вторую половинку. И сегодня у нас немножечко люди оказались скромными. Никто не отправил свой мобильный телефончик. Видимо, все желают переписываться в нашем чате, в телеграм-канале «Радио Рекорд». Ну а что, почему бы и да? Переходите и вы туда, рассказывайте о себе поподробнее, прикрепляйте вашу фотографию, передавайте приветы и делитесь, откуда вы, из какого вы города, с кем бы вы хотели бы пообщаться и познакомиться. Кстати, о приветах. Вот есть еще наш слушатель, хочет тоже передать свои. И давайте послушаем его голосовое послание.
1: Передаю привет любимой своей жене Оксане Старинмара, корешу Ромычу. Мы сейчас в бане сидим, отдыхаем, все хорошо на Сахалине. У нас тут гуси летают, все хорошо. От Алексея!
0: Ну, слышно, что и гуси летают, и все у ребят точно хорошо. Друзья, если у вас тоже отлично, пишите в наш чат мобильного приложения «Рекорд» и в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Мы продолжаем отдыхать здесь, танцевально, это все шоу.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Отправляйте туда все ваши послания, будем зачитывать их уже через пару минут. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.
1: «Рекорд».

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

шоу «Рекорд Пати». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и время ваших приветов. Пишет Татьяна. Добрый вечер. Передаю привет самой лучшей компании в город Копыль. Беларусь, Дима, Юра, Саша, Юля и Таня. Вы супер. Обожаю вас. Передаю привет своему любимому Максу Баксу. Я тебя безумно люблю. Мы все переживаем. Добрый вечер, Радио Рекорд. Треки супер. Хочу передать привет мужу Константину и дочке Кире. Я вас очень люблю. Оксана и солнечные Чуваши. И еще. Доброй ночи, Радио Рекорд. Хочу передать привет Наталье Анатольевне из города Морозовска. И поставьте, пожалуйста, классные песни. Все сегодня будет. Это от Екатерины. Привет большой любимой жене Оксане Старьянмара и корешу Роме Огневу. И это Алексей. Продолжаем двигаться в танцевальном ритме. Здесь в эфире Рекорда шоу «Рекорд Пати». Рекорд

Завершаем рекорд пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег пати. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Далее по курсу встречайте диджей Цветков, а меня зовут Виолетта Юшкина, также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Я же желаю вам отличной ночи и помните, жизнь одна. Кайфуйте! Рекорд пати!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Дэнс Уикенд.
2: Только